радио Монте-Карло. Turn on a neon light. At least make it feel

Петербурге 7 часов утра. Радио «Монте-Карло».

0: Радио Монте-Карло. Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS77-9560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.
1: Монте-Карло. Вы слушаете Радио Монте-Карло.

на радио «Монте-Карло». Дурайбу. В больших городах вождение нередко превращается в испытание даже для тех, кто любит дорогу. Пробки, спешка, навигатор, который бодро предлагает сэкономить 2 минуты и заводит в еще более глухую пробку. После всего этого за руль уже не тянет. Впрочем, удовольствие от вождения все-таки можно вернуть. В Японии для этого есть специальное слово «дорайбу», от английского «драйв». Японское «дорайбу» обычно означает не поездку по делам и не ежедневный маршрут на работу, а именно вождение на досуге. Это не гонка из пункта А в пункт Б, а поездка ради удовольствия. Выбрать красивую дорогу, ехать с комфортной скоростью, остановиться у моря, в горах или у рисового поля и позволить дороге стать частью отдыха. В этом подходе есть важная для Японии идея смены контекста. В стране, где жизнь часто подчинена расписанию, правилам и плотному городскому ритму, машина становится маленьким личным пространством. Там можно выдохнуть, побыть в движении, но при этом не быть ни в офисе, ни в толпе, ни в привычной домашней рутине. Для дорайбу есть и свои маршруты удовольствия. Например, Ситомити – поездка не по скоростной магистрали, а по обычным дорогам. Так путь становится медленнее, но интереснее. По дороге встречаются маленькие города, деревни, храмы, поля и придорожные лавки. Появляется ощущение, что путешествие началось не тогда, когда приехали, а сразу после поворота с привычного маршрута. Есть и митиноэки – дорожные станции отдыха. Это не просто место, где можно остановиться, а маленькая точка знакомства с регионом. Местные продукты, сезонная еда, сувениры, иногда горячие источники или обзорные площадки. Особую роль играет сезонность. Дорайбу часто планируют, например, под цветение сакуры или любование осенними кленами. Японцы считают, что дорайбу возвращает дороге ее первоначальный смысл. Это редкая возможность двигаться без спешки, смотреть по сторонам, останавливаться там, где красиво, выбирать не самый быстрый путь, а тот, после которого остаются воспоминания. Дорайбу позволяет почувствовать, что счастье измеряется не километрами и не скоростью. Иногда достаточно хорошей дороги, свободного времени и красивого вида за окном. А пункт назначения в такой поездке совсем не главное. Рецепты счастливой жизни на радио «Мон».

0: скидка до 60% в «Инвитро» на 5 важных профилей для оценки. Обмен веществ, сердце, щитовидной железы, уровни витаминов и минералов до 31 мая. Подробности на сайте invitro.ru. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалиста.
1: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Радио Монте-Карло представляет. Интереснее, чем Джиро. Красивее, чем Тур де Франс. Международная многодневная велогонка «Золото Ладоги» пройдет с 25 по 31 мая в рамках Петербургского международного экономического форума. Главную многодневку страны проведут Федерация велоспорта России и фонд «Росконгресс». 18+.

Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-577-79-99. Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: пятой пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей в приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
1: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Скидка до 60% в «Инвитро» на 5 важных профилей для оценки. Обмен веществ, сердце, щитовидной железы, уровни витаминов и минералов. До 31 мая. Подробности на сайте invitro.ru. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалиста.
3: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов, любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему.
4: Подробнее на билайн.ру. 12+.
5: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
6: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7. Более подробная информация на сайте a7.ru.
7: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия Maison David, кожаный костюм Люмик, босоножки Тенданс, Мюлли Лори Блу и сумки Maison David. Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
8: Ура! Премия!
9: И мне пришла!
8: И мне!
10: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно! Задача – выиграть!
9: О, да!
11: Предложение для зарплатных клиентов, владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
12: Триллер Фрэнсиса Форда Копполы. О слежке и паранойе. Разговор. Одна запись. Подозрение. Трагедия. Главный приз Каннского кинофестиваля. Джин Хэкмен. Харрисон Форд. 4К-реставрация. В кино с 14 мая. 16+.
13: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Неделя с группой Depeche Mode на радио Монте-Карло. I just can't get enough. В ранние годы главным автором песен Depeche Mode был клавишник Винс Кларк. Именно он написал первые хиты группы, включая Just Can't Get Enough. Лишь некоторые инструментальные композиции сочинял гитарист Мартин Гор. Но когда Винс покинул команду, Гору пришлось взять роль автора на себя. И, надо сказать, у него получилось отлично. Почти все хиты группы сочинил именно он. А время от времени Мартин еще и исполнял песни на концертах. Иногда они с Дэйвом Ганном договаривались, что песни, которые на альбоме поет один, на концертах исполняет другой. И наоборот.
1: Depeche Mode. I just can't get enough.

0: Театральный сезон на радио Монте-Карло. Балетная иерархия.
1: Балет — это не просто искусство. Это целая вселенная, где каждый жест и каждый взгляд наполнены глубоким смыслом. Балетное действие завораживает. И никто из сидящих в зале не задумывается, что за изящными движениями артистов на сцене скрывается жесткая дисциплина и строгая иерархия. От кардебалета до прима-балерины, от солистов до ведущих премьеров, каждый танцовщик занимает свое место в этой сложной системе. Обывателю, как правило, хорошо известны лишь две группы балетных исполнителей – солист и кардебалет. На самом же деле балетная иерархия включает гораздо больше ступеней. В самом ее низу находятся артисты миманса. Это околотанцевальная массовка. Те самые люди, которые изображают толпу, гостей на балу, стражников или народ на площади. В мимансе иногда даже обходятся без хореографической подготовки. Хотя бывало и говорят, что хотя бы немного танцевать все-таки нужно уметь. Кардебалет, в дословном переводе «хор балета» — вторая ступень балетной иерархической лестницы. Эти артисты исполняют массовые танцевальные номера. Многие артисты балета начинают свой путь именно с кардебалета, со временем выходя в солисты, хотя некоторые работают в кардебалете до самой пенсии. Те, кому удается убедить балетных педагогов, что они достойны большего, получают партии в двойке, тройке или, например, танец маленьких лебедей вчетвером. Это следующая ступень – корифеи. За ними идут солисты характерного танца, артисты балета, достигшие высокого мастерства в исполнении бытовых, стилизованных народных танцев. Выше них – вторые солисты и еще выше – первые солисты. Они танцуют следующие после главных роли. Иногда таким артистам дают станцевать ведущие партии, чтобы дать им раскрыть потенциал и посмотреть, возможно ли их продвижение вверх по балетной лестнице. Если же артист успешно проходит это испытание своего мастерства сцены и зрителям, он может претендовать на самое высокое звание для артиста балета — прима-балерина или премьер-театра. И хотя вершина балетного Олимпа доступна лишь избранным, каждый артист, независимо от своей ступени, вносит свой вклад в создание той магии, которую мы видим на сцене. Ведь балет — это не просто танец. Это история, рассказанная движением, где каждый исполнитель, даже стоящий в глубине сцены, играет свою важную роль.
0: Театральный сезон на радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: С 25 по 29 мая на лучших концертных площадках Калуги пройдет 29-й международный фестиваль «Мир гитары». Звезды джаза, классики фламенко и блюза из 12 стран мира.
2: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58-88-88.
3: Музыка без слов на «Радио Монте-Карло».

0: Реклама. В одном красивом городе строятся яркие дома, и зовутся они «Острова». И в одном таком доме есть один тихий подъезд. А такой тихий он потому, что все квартиры в нем уже с ремонтом, и люди быстро-быстро покупают в нем квартиры, чтобы, когда они заехали, никто рядом не делал ремонт, не мусорил и не сверлил. И чтобы никто этим счастливым людям не мешал слушать мурчание их любимого кота. Только мурчание и острова. Третья очередь. 59-59-80.
1: Застройщик премиум строй 3.0. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Широкая гамма кроссоверов. Компактный CS35+. Бестселлер UNI-S. Выбор 3 миллионов клиентов в мире. CS75+. От 2 миллионов 200 тысяч рублей. Чанган. Время быть в плюсе.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Подробные условия в Чанган Центр Автопрестиж на Зерновой 52.
5: Указана минимальная цена на Чанган CS35+. С комплектацией комфорта 2024 года выпуска, с одновременной сдачей автомобиля в кредит и оформлением кредита. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Автокредиты». Банк ВТБ ПАО.
6: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
7: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58 88 88.

0: Уікенд на радіо Монте-Карло. Карлови Вари. Всемирно известная чешская водолечебная здравница Карловы Вары расположена в западной части Богемии. На территории города действует 12 официальных минеральных источников, распределенных между 5 колоннадами – мельничный, садовый, рыночный, гейзерный и замковый. Полезную воду из них во время прогулок могут пить все желающие. Когда на этом месте образовался город, точно не помнит никто. Место, на котором возник центр Карловых Вар, долгое время не интересовало местное население. Перемещаться по крутым склонам было затруднительно, да и климатические условия совершенно не подходили для ведения сельского хозяйства. Согласно легенде, целебные источники в XIV веке случайно обнаружили охотники, чья собака упала в природный бассейн с горячей водой. Вытащив животное, охотники напились воды и сообща решили доложить о неожиданной находке императору Священной Римской империи Карлу IV. Тот как раз страдал слабым здоровьем. Карл собрал придворных врачей и вместе с ними отправился к таинственным горячим источникам. Купаясь в них, он заметил, что нога, которая у него уже давно и сильно болела, болеть перестала. Тогда император повелел основать на водах лечебницу, вокруг которой впоследствии и вырос город Карловы Вары. Сегодня лечение в местных санаториях основано чаще всего на питьевом методе. Впрочем, часто в тех же санаториях и пансионатах работают и купальни. Считается, что если принимать местную воду не только внутрь, но и наружно, то можно эффективно избавиться от заболеваний суставов и даже от стрессов и депрессии.
1: СПА-уикенд на радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: В дороге,
3: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему.
6: Подробнее на билайн.ру. 12+.
7: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто без наценок и скрытых комиссий. АО Т-банк. Страховые услуги оказывает АО Т-страхование и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru.
8: 0+. Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, макароны Барилла в ассортименте 450 граммов 90 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
9: В ленте.
10: Скидка до 60% в Инвитро на 5 важных профилей для оценки. Обмен веществ, сердце, щитовидной железы, уровни витаминов и минералов до 31 мая. Подробности на сайте invitro.ru. Имеются противопоказания. Необходимо.

0: получения консультации специалиста.
1: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
2: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. Уинстамарт сервис. Москва. УГРН 118-774-649-49-80-18 плюс 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организаторе акции, правилах для проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
3: Сообщение от вашего питомца. Цитирую. Мяу. Статус миски. Пусто. Система рекомендует Айо.
4: Корм Айо супер премиум класса, учитывающий индивидуальные потребности кошек и собак. Айо – умный выбор для вашего питомца.
5: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
6: Подробнее на t2.ru.
7: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99. «Радио Монте-Карло». «Монте-Карло». Ваш

0: Реклама.
1: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
2: Скидка до 60% в Инвитро на 5 важных профилей для оценки. Обмена веществ, сердца, щитовидной железы, уровня витаминов и минералов. До 31 мая. Подробности на сайте invitro.ru. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалиста.
3: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
4: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
5: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
6: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию.
7: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
8: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия «Мизон Давид», кожаный костюм «Люмик», босоножки «Танданс», «Нюли Лори Блу» и сумки «Мизон Давид». Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
9: Звезды российского кино встречаются на 5-м канале. 13-я церемония вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения. 19 мая в 19:00. Прямая трансляция на сайте и в социальных сетях 5-го канала. Для зрителей старше 18 лет.
10: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-577-7799.
11: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: С 25 по 29 мая на лучших концертных площадках Калуги пройдет 29-й международный фестиваль «Мир гитары». Звезды джаза, классики фламенко и блюза из 12 стран мира.
2: Жилой комплекс «Московский квартал». Первая очередь. Дом сдан. Вторая очередь уже в продаже. «Московский квартал». Офис продаж. Калуга. Пролетарская, 108. Телефон 335-333.
3: Застройщик ООО «СЗ «Авангардстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58-88-88.
5: Вы слушаете

0: Реклама.
1: Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Широкая гамма кроссоверов. Компактный CS35+. Бестселлер UNES. Выбор 3 миллионов клиентов в мире. CS75+. От 2 200 000 рублей. Чанган. Время быть в плюсе.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Подробные условия в Чанган Центр Автопрестиж на Зерновой 52.
4: Указана минимальная цена на Чанган CS35+. С комплектацией комфорта 2024 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в кредит и оформлением кредита. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Автокредиты». Банк ВТБ ПАО.
5: Расцветай! Этой весной ищи любимые ароматы и уход в магазинах торгового комплекса «21 век». Торговый комплекс «21 век» – твой выбор для классных покупок.
6: Полный перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru.
7: А теперь внимание! Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависания, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
8: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58-88-88.
9: «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585 пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
5: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
3: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия Maison David. Кожаный костюм Люмик. Босоножки Тенданс. Нюли Лори Блу. И сумки Maison David. Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
7: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто, без наценок и скрытых комиссий. АО «Т-банк». Страховые услуги оказывает АО «Т-страхование» и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru.
8: 0+. Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его, фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
9: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
10: Сообщение от вашего питомца. Цитирую. Мяу. Статус миски. Пусто. Система рекомендует Айо.
11: Корм Айо супер премиум класса, учитывающий индивидуальные потребности кошек и собак. Айо – умный выбор для вашего питомца.
12: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
13: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
14: Там, где все требуют выйти из зоны комфорта. Exlantics ET. Это привилегия оставаться в гармонии с собой. В спа-салоне Exlantics с релакс-сиденьями и ароматизацией. Премиальный кроссовер Exlantics ET. Слушайте ощущения.
15: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
16: Подробнее на t2.ru.
17: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
18: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
0: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
19: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Раз. Мощь. Два. Комфорт. Три. Технологии. И четыре тоже есть. И это ваш уникальный шанс. Только в мае. Премиальный кроссовер JQ J8 на специально выгодных условиях. Выделяйтесь в городском потоке на стильном кроссовере. Ощутите абсолютный комфорт и технологичность. И уверенно чувствуйте себя на любых дорогах и на любых поворотах. JQ J8. Уверенный. Это по-настоящему.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
4: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию.
5: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
6: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
7: Штурман «Финиш» рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
8: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
7: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
8: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
9: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
10: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на ВБ.ру. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
11: Ура, премия!
12: И мне пришла.
11: И мне.
13: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
12: О, да.
14: Предложение для зарплатных клиентов, владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
15: Звезды российского кино встречаются на Пятом канале. 13-я церемония вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения. Во вторник в 19.00. Прямая трансляция на сайте и в социальных сетях Пятого канала. Для зрителей старше 18 лет.
16: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-577-79-99.
17: Радио Монте-Карло. I had a dream.

Неделя с группой Depeche Mode на радио Монте-Карло. Precious. Песня Precious очень личная для сочинившего ее Мартина Гора. Она была написана по следам его развода с женой. Мартин признавался, что их брак стал похож на бесконечное разгадывание какой-то шарады и сожалел, что дело дошло до этого. А больше всего во всей этой истории ему жаль их троих детей. И Precious посвящена прежде всего им. Depeche Mode. Precious.

0: Реклама.
1: В одном красивом городе строятся яркие дома, и зовутся они «Острова». И в одном таком доме есть один тихий подъезд. А такой тихий он, потому что все квартиры в нем уже с ремонтом, и люди быстро-быстро покупают в нем квартиры, чтобы, когда они заехали, никто рядом не делал ремонт, не мусорил и не сверлил. И чтобы никто этим счастливым людям не мешал слушать мурчание их любимого кота. Только мурчание и острова. Третья очередь. 59-59-80.
2: Застройщик премиум строй 3.0. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: С 25 по 29 мая на лучших концертных площадках Калуги пройдет 29-й международный фестиваль «Мир гитары». Звезды джаза, классики фламенко и блюза из 12 стран мира.
4: Жилой комплекс «Московский квартал». Первая очередь. Дом сдан. Вторая очередь уже в продаже. «Московский квартал». Офис продаж. Калуга. Пролетарская, 108. Телефон 335-333.
5: Застройщик ООО «СЗ Авангардстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58-88-88.
7: Слушайте радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Широкая гамма кроссоверов. Компактный CS35+. Бестселлер UNES. Выбор 3 миллионов клиентов в мире. CS75+. От 2 200 000 рублей. Чанган. Время быть в плюсе. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Подробные условия в Чанган Центр Автопрестиж на Зерновой 52.
3: Указана минимальная цена на Чанган CS35+. С комплектацией комфорта 2024 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в кредит и оформлением кредита. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Автокредиты». Банк ВТБ ПАО.
4: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58-88-88.
5: «Радио Монте-Карло». Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS779560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.
6: Радио Монте-Карло.

0: Истории со вкусом. Путеводитель по самым знаменитым ресторанам мира.
1: Озерм де Брюссель.
2: У стен Гран-Пляс, в самом сердце исторического Брюсселя, уже более века работает ресторан «Озерм де Брюссель». Его название, сохранившееся с 1921 года, переводится как «под гербом Брюсселя», словно обещая гостям подлинный вкус бельгийской столицы. Все началось, когда предприимчивый ресторатор Вюлеман выкупил скромную таверну для ямщиков. За считанные месяцы ничем не примечательный кабак превратился в фешенебельное заведение. Именно здесь впервые подали мидии в горшочках, блюдо, ставшее визитной карточкой всей Бельгии. За десятилетия ресторан не раз расширялся, поглощая соседние помещения. Каждый новый зал моментально наполнялся посетителями. Особую атмосферу создают сотрудники. Многие работают здесь по 30 лет и более, бережно сохраняя традиции. Стены этого заведения помнят короля Леопольда III, устраивавшего здесь званые ужины, Жака Бреля и Шарля Азнавура. Сегодня, как и 100 лет назад, в меню классика бельгийской кухни. Говядина, тушеная в пиве, ароматные рагу, нежные мидии в чесночном соусе. Несмотря на мировую известность, цены остаются доступными – около 50 евро с человека. Правда, столик лучше бронировать заранее. Желающих прикоснуться к истории всегда много.
0: Истории со вкусом. Путеводитель по самым знаменитым ресторанам мира –

0: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
4: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime. УО «Инстамарт-сервис». Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
6: Танк — это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники «Танк 300» и «Танк 500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Танк. Управляй прогрессом». Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Танк». Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Танк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
7: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия Maison David, кожаный костюм Люмик, босоножки Тенданс, Нюля Лари Блу и сумки Maison David. Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
8: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто без наценок и скрытых комиссий. АО Т-банк. Страховые услуги оказывает АО Т-страхование и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru. 0+.
9: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
10: Подробнее на t2.ru.
11: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для гриля и пикника Platinum Choice. Покупайте решетки, мангалы, посуду, аксессуары для дачи и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 мая 2026 года в гипермаркетах.
12: Лента. Сообщение от вашего питомца. Цитирую. Мяу. Статус миски. Пусто. Система рекомендует Айо.
13: Корм Айо супер премиум класса, учитывающий индивидуальные потребности кошек и собак. Айо – умный выбор для вашего питомца.
14: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
15: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
16: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99.
17: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
2: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
3: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Калитина.
4: Раз. Мощь. 2. Комфорт. 3. Технологии. И 4 тоже есть. И это ваш уникальный шанс. Только в мае. Премиальный кроссовер JQ J8 на специально выгодных условиях. Выделяйтесь в городском потоке на стильном кроссовере. Ощутите абсолютный комфорт и технологичность. И уверенно чувствуйте себя на любых дорогах и на любых поворотах. JQ J8. Уверенный. Это по-настоящему.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
5: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию.
6: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
7: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
8: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
9: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему.
10: Подробнее на билайн.ру. 12+.
11: Штурман финиш рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
12: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
13: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
14: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
15: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
16: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама. Жилой комплекс «Московский квартал». Первая очередь. Дом сдан. Вторая очередь уже в продаже. «Московский квартал». Офис продаж. Калуга. Пролетарская, 108. Телефон 335-333.
1: Застройщик ООО «СЗ Авангардстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: С 25 по 29 мая на лучших концертных площадках Калуги пройдет 29-й международный фестиваль «Мир гитары». Звезды джаза, классики фламенко и блюза из 12 стран мира.
3: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
4: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58-88-88.
5: «Радио Монте-Карло».

0: Реклама. Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Широкая гамма кроссоверов. Компактный CS35+. Бестселлер UNES. Выбор 3 миллионов клиентов в мире. CS75+. От 2 200 000 рублей. Чанган. Время быть в плюсе. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Подробные условия в Чанган Центр Автопрестиж на Зерновой 52.
2: Указана минимальная цена на Чанган CS35+. С облигацией комфорта 2024 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в кредит и оформлением кредита. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Автокредиты». Банк ВТБ ПАО.
3: Расцветай этой весной. Ищи любимые ароматы и уход в магазинах торгового комплекса «21 век». Торговый комплекс «21 век». Твой выбор для классных покупок.
4: Полный перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru.
5: В одном красивом городе строятся яркие дома. И зовутся они «Острова». И в одном таком доме есть один тихий подъезд. А такой тихий он, потому что все квартиры в нем уже с ремонтом. И люди быстро-быстро покупают в нем квартиры, чтобы, когда они заехали, никто рядом не делал ремонт, не мусорил и не сверлил. И чтобы никто этим счастливым людям не мешал слушать мурчание их любимого кота. Только мурчание и острова. Третья очередь. 59-59-80.
6: Застройщик премиум строй 3.0. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Телефон рекламной службы радио Монте-Карло в Калуге. 58-88-88.
8: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: Энциклопедия радио Монте-Карло.
1: Оссобуко.
2: Оссобуко или оссибуки – традиционное блюдо кухни итальянского региона Ломбардия. Название дословно переводится как «полая кость». Она и стала главным ингредиентом блюда. Оссобуко готовят из телячьей голени, порубленной на медальоны с косточкой. Корни блюда уходят в 18 век. Тогда его подавали на обед или ужин в аристократических домах Ломбардии. В кулинарных книгах первые упоминания об оссобуко появились только в конце 19 века. Согласно оригинальному рецепту, телячью голень тушили в соусе из белого вина и мясного бульона с лавровым листом. Сегодня к блюду добавляют еще и овощи – лук, морковь, сельдерей, а иногда – очищенные помидоры. Несмотря на довольно простой рецепт оссобуко, его готовка занимает много времени – примерно 2,5 часа. Мясо долго тушат, чтобы оно стало мягким и как следует пропиталось соусом из вина и овощей. Готовую голяшку обязательно подают с гарниром. Например, в Милане добавляют ризотто. Кстати, жители города считают Милан настоящей родиной деликатеса. В 2007 году им даже удалось добиться официального подтверждения, и они получили специальный сертификат. Томленную в вине телячью голень обожают и за пределами Италии. Считается, что распространению рецепта в Европе способствовал Пеллегрино Артузи, известный кулинар и автор книги «Наука в кулинарии и искусство хорошего питания». В ней он собрал более 500 рецептов разных блюд итальянской кухни. А вот в США оссобуко попало, скорее всего, благодаря итальянским иммигрантам, чья кухня быстро полюбилась за океаном.
0: Кулинарная энциклопедия «Радио Монте-Карло».

0: специальные предложения на автомобили «Танк». Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Танк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
1: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто, без наценок и скрытых комиссий. АО «Т-банк». Страховые услуги оказывает АО «Т-страхование» и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru.
2: 0+. Открывает дачный сезон «Скупер». Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. «Скупер». Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской «Прайм».
3: УО «Инстамарт-сервис». Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке «Прайм» услуги оказывает АО ЦПЛ.
4: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
5: Там, где каждый пытается что-то сказать. Exlantix ET. Это право слышать свой внутренний голос в салоне с усиленной шумоизоляцией. Премиальный кроссовер Exlantix ET. Слушайте тишину.
6: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
7: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его, фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
8: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
9: Раз. Мощь. 2. Комфорт. 3. Технологии. И 4. Тоже есть. И это ваш уникальный шанс. Только в мае. Премиальный кроссовер JQ J8 на специально выгодных условиях. Выделяйтесь в городском потоке на стильном кроссовере. Ощутите абсолютный комфорт и технологичность. И уверенно чувствуйте себя на любых дорогах и на любых поворотах. JQ J8. Уверенный. Это по-настоящему.
10: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
11: После встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
12: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-bank.ru. ООО ВБ-банк.
13: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
14: Вы слушаете «Радио Монте-Карло». Карло, ваш безупречный вкус.

0: Реклама.
1: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия Maison David. Кожаный костюм Люмик. Босоножки Танданс. Мюлли Лори Блу. И сумки Maison David. Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
2: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
3: Триллер Фрэнсиса Форда Копполы. О слежке и паранойе. Разговор. Одна запись. Подозрение. Трагедия. Главный приз Каннского кинофестиваля. Джин Хэкмен. Харрисон Форд. 4К-реставрация. В кино с 14 мая. 16+.
4: Радио Монте-Карло представляет. Интереснее, чем Джиро. Красивее, чем Тур де Франс. Международная многодневная велогонка «Золото Ладоги» пройдет с 25 по 31 мая в рамках Петербургского международного экономического форума. Главную многодневку страны проведут Федерация велоспорта России и фонд «Росконгресс». 18+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
4: Музыка весны. На радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: С 25 по 29 мая на лучших концертных площадках Калуги пройдет 29-й международный фестиваль «Мир гитары». Звезды джаза, классики фламенко и блюза из 12 стран мира.
2: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58 88 88.
3: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Широкая гамма кроссоверов. Компактный CS35+. Бестселлер UNES. Выбор 3 миллионов клиентов в мире. CS75+. От 2 200 000 рублей. Чанган. Время быть в плюсе. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Подробные условия в Чанган Центр Автопрестиж на Зерновой 52.
3: Указана минимальная цена на Чанган CS35+. С облигацией комфорта 2024 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в кредит и оформлением кредита. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Автокредиты». Банк ВТБ ПАО.
4: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
5: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58 88 88.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585 пробы от 7 990 рублей за грамм. В мобиль.

0: Это не просто автомобиль, это характер. Премиальные рамные внедорожники Тэнк 300 и Тэнк 500 сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. Тэнк. Управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили Тэнк. Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
1: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
2: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
3: Jaguar F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 770 74 000 рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
4: Сообщение от вашего питомца. Цитирую. Мяу. Статус миски. Пусто. Система рекомендует Айо.
5: Корм Айо супер премиум класса, учитывающий индивидуальные потребности кошек и собак. Айо – умный выбор для вашего питомца.
6: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости КВЛ Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный КВЛ Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры КВЛ Сити и убедитесь сами.
7: Возрастное ограничение 13+.
8: Ну что? Маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
9: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
10: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
11: Там, где каждый звучит на своей волне. Xlantics ET – это роскошь услышать идеальный звук. Благодаря аудиосистеме с 23 динамиками и режимом объемного звучания. Премиальный кроссовер Xlantics ET. Слушайте музыку.
12: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99. Радио Монте-Карло.

Неделя с группой Depeche Mode на радио Монте-Карло. Halo. Depeche Mode начинались как квартет и сначала назывались Composition of Sound. В 1980 году группу в Безилдоне собрали Винс Кларк, Мартин Гор и Энди Флетчер, а вскоре к ним присоединился Дэйв Ганн. Именно он предложил новое название Depeche Mode, позаимствованное у французского модного журнала. Иногда это название ошибочно переводят как «быстрая мода», но точнее что-то вроде «вестника моды» или «новостей моды». Для группы, которая в итоге сама стала законодателем музыкального стиля, название оказалось весьма точным. Depeche Mode. Halo.

0: Реклама.
1: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
2: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Но правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему.
3: Подробнее на билайн.ру. 12+.
4: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
5: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организации акций и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
6: Штурман финиш рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
7: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
6: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
7: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
1: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия Maison David, кожаный костюм Люмик, босоножки Тандаанс, Мюлли Лори Блу и сумки Maison David. Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
8: Ура! Премия!
9: И мне пришла.
8: И мне.
10: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
9: О, да.
11: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
12: Триллер Фрэнсиса Форда Копполы. О слежке и паранойе. Разговор. Одна запись. Подозрение. Трагедия. Главный приз Каннского кинофестиваля. Джин Хэкмен. Харрисон Форд. 4К-реставрация. В кино с 14 мая. 16+.
13: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
14: Вы слушаете

0: Реклама.
1: Расцветай этой весной. Ищи любимые ароматы и уход в магазинах торгового комплекса «21 век». Торговый комплекс «21 век». Твой выбор для классных покупок. Полный перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru.
2: Жилой комплекс «Московский квартал». Первая очередь. Дом сдан. Вторая очередь уже в продаже. «Московский квартал». Офис продаж. Калуга. Пролетарская, 108. Телефон 335-333.
3: Застройщик ООО «СЗ Авангардстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: С 25 по 29 мая на лучших концертных площадках Калуги пройдет 29-й международный фестиваль «Мир гитары». Звезды джаза, классики фламенко и блюза из 12 стран мира.
5: В одном красивом городе строятся яркие дома. И зовутся они «Острова». И в одном таком доме есть один тихий подъезд. А такой тихий он, потому что все квартиры в нем уже с ремонтом. И люди быстро-быстро покупают в нем квартиры, чтобы, когда они заехали, никто рядом не делал ремонт, не мусорил и не сверлил. И чтобы никто этим счастливым людям не мешал слушать мурчание их любимого кота. Только мурчание и острова. Третья очередь. 59-59-80.
6: Застройщик премиум «Строй 3.0». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58-88-88.
8: Музыка весны. На радио «Монте-Карло».

0: песни на радио Монте-Карло. Дурайбу. В больших городах вождение нередко превращается в испытание даже для тех, кто любит дорогу. Пробки, спешка, навигатор, который бодро предлагает сэкономить 2 минуты и заводит в еще более глухую пробку. После всего этого за руль уже не тянет. Впрочем, удовольствие от вождения все-таки можно вернуть. В Японии для этого есть специальное слово «дорайбу», от английского «драйв». Японское «дорайбу» обычно означает не поездку по делам и не ежедневный маршрут на работу, а именно вождение на досуге. Это не гонка из пункта А в пункт Б, а поездка ради удовольствия. Выбрать красивую дорогу, ехать с комфортной скоростью, остановиться у моря, в горах или у рисового поля и позволить дороге стать частью отдыха. В этом подходе есть важная для Японии идея смены контекста. В стране, где жизнь часто подчинена расписанию, правилам и плотному городскому ритму, машина становится маленьким личным пространством. Там можно выдохнуть, побыть в движении, но при этом не быть ни в офисе, ни в толпе, ни в привычной домашней рутине. Для дорайбу есть и свои маршруты удовольствия. Например, Ситомити – поездка не по скоростной магистрали, а по обычным дорогам. Так путь становится медленнее, но интереснее. По дороге встречаются маленькие города, деревни, храмы, поля и придорожные лавки. Появляется ощущение, что путешествие началось не тогда, когда приехали, а сразу после поворота с привычного маршрута. Есть и митиноэки – дорожные станции отдыха. Это не просто место, где можно остановиться, а маленькая точка знакомства с регионом. Местные продукты, сезонная еда, сувениры, иногда горячие источники или обзорные площадки. Особую роль играет сезонность. Дорайбу часто планируют, например, под цветение сакуры или любование осенними кленами. Японцы считают, что дорайбу возвращает дороге ее первоначальный смысл. Это редкая возможность двигаться без спешки, смотреть по сторонам, останавливаться там, где красиво, выбирать не самый быстрый путь, а тот, после которого остаются воспоминания. Дорайбу позволяет почувствовать, что счастье измеряется не километрами и не скоростью. Иногда достаточно хорошей дороги, свободного времени и красивого вида за окном. А пункт назначения в такой поездке совсем не главное.
1: Рецепты счастливой жизни на радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: В дороге,
3: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Тэнк – это не просто автомобиль, это характер. Премиальные рамные внедорожники Тэнк 300 и Тэнк 500 сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. Тэнк. Управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили Тэнк.
5: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
6: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
7: Офис срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калядина.
8: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
9: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
10: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
11: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
12: Возрастное ограничение 13+.
13: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия Maison David, кожаный костюм Люмик, босоножки Тенданс, Мюлли Лори Блу и сумки Maison David. Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
14: Штурман Финиш рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
15: На АЗС Татнефть. Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
16: АЗС Татнефть. Курс на выгоду и новые рекорды.
17: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС Татнефть и получайте дополнительные бонусы.
18: Информация на сайте azs.tatneft.ru.
19: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8 499 579 77 99.
20: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Расцветай этой весной. Ищи любимые ароматы и уход в магазинах торгового комплекса «21 век». Торговый комплекс «21 век». Твой выбор для классных покупок.
2: Полный перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru.
3: С 25 по 29 мая на лучших концертных площадках Калуги пройдет 29-й международный фестиваль «Мир гитары». Звезды джаза, классики фламенко и блюза из 12 стран мира.
4: Жилой комплекс «Московский квартал». Первая очередь. Дом сдан. Вторая очередь уже в продаже. «Московский квартал». Офис продаж. Калуга. Пролетарская, 108. Телефон 335-333.
5: Застройщик ООО «СЗ «Авангардстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
7: Телефон рекламной службы радио Монте-Карло в Калуге. 58-88-88.
8: Слушайте радио «Монте-Карло».

0: Уикенд на радио Монте-Карло. Бесстыжие ванны в Пятигорске. В Пятигорске есть обязательная к посещению достопримечательность – народные или бесстыжие ванны. Это углекисло-сероводородные источники, созданные самой природой. Место весьма популярно для купания и у местных, и у каждого уважающего себя курортника. Минеральные источники находятся недалеко от другой знаменитой достопримечательности Пятигорска – озеро Провал. Представляют они собой каскад небольших водоемов на склоне горы Машук. Их наполняет вода из того же источника, что питает провал. Озеро расположено выше на горе. Необычное название это место получило еще в конце 19-го, начале 20-го веков. Дикие бассейны были для местных жителей бесплатной альтернативой городским купальням. Отсюда название «народные». А мужчины и женщины часто купались все вместе и без одежды. Отсюда и бесстыжие. Власти такая ситуация не устраивала. Так что в 1914 году для пятигорцев построили лечебницу с отдельными минеральными бассейнами для мужчин и женщин. Однако до сих пор бесстыжие ванны не потеряли популярности из-за особой романтики, связанной с купанием на природе. Поскольку ванны расположены каскадом, самые горячие из них – те, что находятся выше по склону. В них температура воды может достигать 70-80 градусов. По мере стекания воды она становится прохладнее. Из купелей можно полюбоваться красивым видом на город, но место очень популярно, и там всегда людно. Поэтому, скорее всего, свободную ванну придется ждать. Чтобы сократить время ожидания, знатоки советуют приходить рано утром. Вода в ваннах имеет необычный голубой или серый оттенок из-за сероводорода и микроорганизмов. Выглядит это очень красиво, но пахнет своеобразно. Долго находиться в такой воде нельзя. Рекомендуется окунаться не дольше, чем на 20 минут, иначе можно почувствовать недомогание. И перед посещением источников не лишним будет посоветоваться с врачом.
1: СПА-уикенд на радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
3: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Но правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему.
4: Подробнее на билайн.ру. 12+.
5: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
6: Уэйн Стамарт Сервис. Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
7: Сообщение от вашего питомца. Цитирую. Мяу. Статус миски. Пусто. Система рекомендует Айо.
8: Корм Айо супер премиум класса, учитывающий индивидуальные потребности кошек и собак. Айо – умный выбор для вашего питомца.
9: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
10: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
11: При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
12: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия Maison David. Кожаный костюм Люмик, босоножки Танданс, Нюли Лори Блу и сумки Maison David. Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
13: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
14: Триллер Фрэнсиса Форда Копполы. О слежке и паранойе. Разговор. Одна запись. Подозрение. Трагедия. Главный приз Каннского кинофестиваля. Джин Хэкмен. Харрисон Форд. 4К-реставрация. В кино с 14 мая. 16+.
15: Звезды российского кино встречаются на Пятом канале. 13-я церемония вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения. Во вторник в 19:00. Прямая трансляция на сайте и в социальных сетях Пятого канала. Для зрителей старше 18 лет.
16: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
17: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Расцветай этой весной. Ищи любимые ароматы и уход в магазинах торгового комплекса «21 век». Торговый комплекс «21 век». Твой выбор для классных покупок.
2: Полный перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru.
3: Жилой комплекс «Московский квартал». Первая очередь. Дом сдан. Вторая очередь уже в продаже. «Московский квартал». Офис продаж. Калуга. Пролетарская, 108. Телефон 335-333.
4: Застройщик ООО «СЗ Авангардстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
6: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58 88 88.

0: Истории со вкусом. Путеводитель по самым знаменитым ресторанам мира.
1: The Old Trip to Jerusalem.
2: В Ноттингеме находится один из старейших пабов Англии – The Old Trip to Jerusalem, который, по легенде, работает с 1189 года. Хотя его история уходит еще глубже. У подножия Ноттингемского замка, построенного в XI веке, в пещерах располагалась пивоварня, а позже рядом вырос и сам паб. Название переводится как «Старый путь в Иерусалим», ведь здесь останавливались крестоносцы перед походами в Святую Землю. В народе же «трип» означало и короткую остановку, именно такую перед долгой дорогой. Легенда приписывает визиты сюда Ричарду Львиное Сердце, а вот Робин Гуд, возможно, действительно был завсегдатаем. Паб вообще окутан мифами. Говорят, что в его стенах обитает привидение, а главная реликвия — деревянный кораблик, прозванный «проклятым галеоном». По слухам, каждый, кто пытался очистить его от пыли, погибал, и потому модель теперь хранится под стеклом. Сегодня The Old Trip to Jerusalem — популярное место и для местных, и для туристов. Атмосфера древних сводов, легенды и кружка Эля делают визит сюда обязательной частью путешествия по Ноттингему.
0: Истории со вкусом. Путеводитель по самым знаменитым ресторанам мира —

0: Калуге 7 часов вечера.
1: Вечер выходного дня – лучшее время, чтобы расслабиться, посвятить время себе и обрести душевную гармонию. А делать это лучше под звуки хорошей музыки. Радио Монте-Карло представляет рецепт вечернего музыкального коктейля для вашего идеального уикенда. Возьмем немного джаза. Добавим восточных мотивов. И приправим красивый рок-баллад. Вечерний коктейль «Радио Монте-Карло» готов. Настройтесь на качественный отдых в компании любимой радиостанции. По вечерам, в выходные, слушайте рубрику «Вечерний коктейль» на «Радио Монте-Карло».

Радио Монте-Карло. Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS77-9560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Штурман «Финиш» рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
3: На АЗС «Статнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток, получим уже плюс 6 бонусов за литр.
2: АЗС «Статнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
3: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Статнефть» и получайте дополнительные бонусы.
4: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
5: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
6: Звезды российского кино встречаются на Пятом канале. 13-я церемония вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения. 19 мая в 19:00. Прямая трансляция на сайте и в социальных сетях Пятого канала. Для зрителей старше 18 лет.
7: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
8: Неделя с группой «Депеш Мод» на радио «Монте-Карло».
9: Never let me down.
10: «Депеш Мод» давно считаются культовой группой. И не только среди поклонников синти-попа. За почти полвека музыканты записали 15 студийных альбомов, продали более 100 миллионов пластинок и в 2020 году вошли в зал славы рок-н-ролла. При этом в родной Великобритании у Depeche Mode сложилась парадоксальная история. Их синглы ни разу не возглавляли хит-парад и даже не поднимались выше 4-го места. Хотя альбомы группы дважды становились номером один. Впрочем, Depeche Mode давно уже не нуждаются в доказательствах. Их влияние на современную музыку оказалось важнее любой строчки в чарте.
9: Depeche Mode. Never let me down.

0: Реклама.
1: С 25 по 29 мая на лучших концертных площадках Калуги пройдет 29-й международный фестиваль «Мир гитары». Звезды джаза, классики фламенко и блюза из 12 стран мира.
2: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58 88 88.
3: Вечерний коктейль «Радио Монте-Карло». Легкая музыка для приятного уикенда.

Калуге 8 часов вечера. Вечер выходного дня – лучшее время, чтобы расслабиться, посвятить время себе и обрести душевную гармонию. А делать это лучше под звуки хорошей музыки. Радио Монте-Карло представляет рецепт вечернего музыкального коктейля для вашего идеального уикенда. Возьмем немного романтики, добавим латинского колорита,

0: Реклама.
1: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime. Уинстамарт-сервис. Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
2: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
3: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
4: Радио Монте-Карло представляет. Интереснее, чем Джиро. Красивее, чем Тур де Франс. Международная многодневная велогонка «Золото Ладоги» пройдет с 25 по 31 мая в рамках Петербургского международного экономического форума. Главную многодневку страны проведут Федерация велоспорта России и фонд «Росконгресс». 18+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99. Радио Монте-Карло. Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
2: Подробнее на t2.ru.
3: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8 499 579 77 99. Вы слушаете радио Монте-Карло. Ваш безупречный.

0: Утреннее джаза на радио Монте-Карло. Цитаты.
1: Я присваивала все, что когда-либо слышала, но больше всего я украла у труп. Элла Фицджеральд.

0: Неделя с группой Depeche Mode на радио Монте-Карло. Little 15. Depeche Mode начинались как квартет и сначала назывались Composition of Sound. Группу основали школьные друзья Мартин Гор и Энди Флетчер. Вокалистом и клавишником стал Винс Кларк. Именно он в 80-м году услышал на каком-то местном концерте Дэйва Гаана и пригласил его в группу. С подачи нового вокалиста команда переименовалась в Depeche Mode. С тех пор коллектив несколько раз менял состав. Винс Кларк ушел уже после первого альбома. Алан Уайлдер играл в группе до 1995 года. А после смерти Энди Флетчера в 2022-м Depeche Mode стал дуэтом Дэйва Гаана и Мартина Гора.
1: Depeche Mode. A Little 15.

Радио Монте-Карло. Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS77-90560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет. Радио Монте-Карло.